0: the love of music. This is TRL.
1: Российская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,